цвет игра на листе паге. Сними годы, моя любовь, моя младость, моя лага. Цвет игра на листе паге. Сними годы, моя любовь, моя младость.